0: үллүк күт таасунни тусарсаулэрмийоқ тамауна CBC укиортартуунаалар тақарвингаттигу теқалунни уванга Карен Пикуяк нақиттайигиллугу таами қаққақ аммалу ааққиксуиливут Исабел катуққақ уллуми қитеққу амераиаут 10 2026 пигиарутигинеартавут нунартуамит пиваллиаиут таами уққалимаартиллунигит уқаусиит тукингит уқалимаарниарлугит аммалу амилеринэрми туктуу амиганнит уқаусеқартумит ангуммит тамаанэрмиумит аперсортауйоқартиллугу тусаанеартугут кангерлугаапингмит пиваллиаиулерингаа пиваллиаиулериниарминмат тусарфигинеартавут тааннаттаоқ илиннеариарнику илиннеариарнерилэр самаянганнит униккаартиллугу аперсортаутиллугу тусарфигинеартавут иппаксаунгулиани тайма униккаартуартоқ таанна уперривингмиу уйгунга иппаксаа тусарсаулуурмат таанали тусарсауниартоқ кингуллерпаангуниармат такиюнинганнут пингасуилеққангалуурмат тусарнаагара катагниарлута тунгасуттиаритти пигиарутигиниараттигу таами қаққау нунартуамит пиварлиайют уқалимаартиллунги тунгасуттиллаву
1: Сидаджоми пивалдеют. Америка конги юканга Дональд Трамп. Укалаурево такуа нироннертахарниалэрметиллуги Америками. Нирвактоппатагу Republican гуи саалассарлути. Америка гуи инно гуи атангиллути $5,000 ми сиккитаартитаугуярмата. Америка конги юканга тема окоусикалоокку тейкани Dallas, Texas. Oxuadu akinga Amerigami kubakene rorevo ungatano $100. Tana sivudlapame tema tikiuti rorevo temangani mengurotilugu. Takuadu unatani ujui angikatiginamu tikiuti nyusaku nitiatilugi. Tamana Brent crude. Oxuadu shokatato gasisha. Sidatjuami. Таусигутиги оваттуни куббарсима кеннерома $105 осуару коути атоша такуару америгакку кеноуями наммине хаббиуи тауси катиги оваттуни S&P гунерактуу катаппардысима рокку 0.5% амару Nasdaq 1.3% такуару акиги ваттинги кисутуинне Kobapalsimarovo Tanato Ukrainian Angiokanga Vladimir Zelensky Tamanga Kanatamu Kino Yalni Tushavartusimakanilivo Takununga Onotaktishakutinino Vladimir Zelensky Ukrainian Angiokanga Kanatamima Ukatakaraktuni Kanato Angiokangani Mark Carney Amado Ikayok Sokto Gedlegumavo Onotaktidugo Rasakuni Takua Ukrainian Gujui Asortitogel Simamata Kartitivikatatilugi Takunanga Rasakuni Amado Toartitokatatuti Kaumakotilio Bingi Okiorotinago Takuado America Kuni No Kartitona Sutilu Tamana Onatanio Kayusitiagada Simangila Takua Okakatigi padia yugadua Russiaku, Ukraineku, kigartortigi yangi kayusinianne rakto yugadua. Kisiani Zelensky tamonga tikiloma Calgarymo ippasoyo unnungani. Ammadu tanna kangatasyukku tamonga akotigiloktanga nukangatito keinasimadoruvu Moldova mi ismaru tigi yoduti takua. Kangatisiurangu yui kakte yuri. Takua atoktoge lakatoksimamata. Una takatigi tidlugi Russia ku Ukraine ku. Temangani Russia. Pigiaroksima tidlugu Ukraine mi February 2022 ngurok tidlugu. Tanato Amazon kangata sio mōsi kato te uyu akutinga I rāgu sukari roaktumi mege atonga ma teikani Miami mi amaru tamana mibbi kāngiktuniu atauso eiponga akuti uyu tāsuminga Amazon kangata sio usi kato te uyu mibbi mi kāngi rauma amaru tadli mōyu ni inu guni atu kato ti Narunega nasuroktu ugaruago tāna akuti uyu sukari roamatego mege atoktu ti tamana Narunega taosimabu teikani akuti u isi vōtanga te saniani nipiri opatumi tāko adu kauwe sakti ujui Narunega roko teima kauwe sakta vinamini tāna go kangata siu mipadli alduni nunamu mibbimmu atturoaruartuni qangattareakkanni keinnaraartu viniugalua kisiani apungaalertu viniu tabbunga nunasiutimu inuqartuni taddimani kanatakkuangiuqqaanga Mark Carney katiqatiqarpu taakkuninnga ministeriyanginni teekani Bath mi ameligakkunni torsiiqattarutiniuyu unatarniuyu pigiaddappadiatuinnartiddugu 25 ngujui inuugunniernerivu umiartuarmi usikartautimi ikilertuqaluartiddugu chainakku tulattarbingani taakkua 25 ngujui inuugunniertuvini umiartua usikartautiuyu ikililuartillugu chainami tallimauyu aannertuvinilluti aanniavilaujuunnertuti taanna umiartua tulassimaluarqu aaqqigiartauniamma teikani tulattarbingani Qingdao ummaru taanna umiartuanu tulattarbiuvattu teikani kanannarpasiani China taanna too usikartautiuyu umiartua Philippines mi ikililuarnerivu ammaru taddimauyu inuugunniertuti eilimmariujullu asiuqqavui taakkua taavani Coast Guard giyangi qinerpalliavu imammi taakkuninga inuqutinginni uqartutiillu kavamaleridingi 43 ngujuigu inuuliyooruoppui silaruyu ammaru mallerninga assurunnarsimavu asinginni nanisinasugianga taanna ikililaunnerpu Manilami anivalliatillugu ammaru puraqatinu upattuagajattumi tikiutinasuarnerpu 134 ngujui ikimaroorpui taassuminga umiartuaqalaarmi ammaru tukisinangila summa ikilernermanga taakkua tamba silartuarmi pivalliayun

тоойма каттартут оқаарақаттартуллу нэпилеортоойманеқарлутик қуйагеқаттарпавут кисеаниллеқининнаауяртугут уллуу қаутамаат нэпилеугаксамит аперсугаксамит кисутуиннэрмит униккаусеқаруманнерсилуунниит униккаартуаниллуунниит тусаумагусси нэпилеориуннартугут 1888896 4135 mame anat puigo de garo 9796151 qaqpaullutuinneinnuuneerermingmat oqaara qattartittilaarermigatta noqqaqfiksattilluk tikitaugatta onnoqattearniarpusi